Добро пожаловать, дорогие студенты! Вы слушаете радиопередачу «Знаки Зодиака». Сегодня с вами Оксана Ковяка. Приятного прослушивания! Знаки Зодиака или просто влияние астрономических знаков на наш характер. Гороскоп на неделю, гороскоп на год, астрологический прогноз. Гороскопы – одна из самых популярных тем в России. Водолей, рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец или козерог. Читаете ли вы свои гороскопы? Верите ли вы в гороскопы? Вы решаете сами. Верить или не верить? Мы будем обсуждать это в нашей следующей программе. С вами была Оксана Ковяка. Спасибо за внимание и до следующей встречи.

0: てるよ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
3: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: Ты когда-то,
2: от меня. Спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят. Не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны как по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин и

0: I appreciate that. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да?
2: May I ask you a personal question?
0: У вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Вы воевали с Наполеоном,
0: кто
1: а не с Империей.
0: А? Что? А? Что это за... Запад
3: какой-то.
0: Интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы что за... сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаюсь.
0: А каким
3: образом? Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалин.
1: А это запах формалин.
3: Мы включаем картину, замечательную картину. Видим, видим.
0: Это наши люди. Это здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.

Кью-кью-кью. Твист-твист-твист. Кто это кричит так задорно? То лесной акробат Поползень приглашает своих пернатых друзей на цирковое представление. Смотрите, сейчас я побегу по стволу вниз головой. И правда, сумел, сумел, да еще как. Вот так затейник.

Фиу-лиу, фиу-лиу. Не правда ли песня этой птицы напоминает звуки флейты? Да и зовут ее тоже музыкально. Иволга. В лесу иволгу трудно увидеть. Она хоронится в вершинах деревьев. Птица подобна лучу яркого солнца. Золотая. Если случайно встретишь иволгу, то запомнишь на всю жизнь.

Если ранней весной, когда воздух тревожно и хмельно пахнет сырой землей и ветром, когда темнеет снег и зеленеют проталины, выйти на проселочную дорогу и послушать,

то вскоре услышишь «Синь, синь, синь». Это на кусте вербы поет желтогрудая овсянка. «Синь, синь, синь» все чаще вызванивает она. Невольно оглядываешься по сторонам. И верно, вокруг бездонная синь, синие дали и перелески, синее васильковое небо над головой, а из оврага поднимается и медленно течет по лугу синий туман.

цок-цок, то в синем небе заливается лесной конек. Почему птицу так странно прозвали? Летает она необычно, будто конек-горбунок скачет по воздуху. С вершины одной елки на другую, и чем выше прыжок, тем звонче и веселее песню.

Уить, уить, уить, насвистывает свою немудреную песенку горехвостка, раскачиваясь на тонкой ветке орешника. Попоет, попоет, да и взлетит, чиркнет по воздуху ржаво-красным хвостом, и в тот же миг в кустах будто огонек вспыхнет. Птицу так и прозвали — горехвостка.

Кончается птичий концерт. Звучит последняя песенка. То на вечерней зорьке поет колыбельную перепел. Спать пора, спать пора, спать пора.

0: 死に。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Какие они у вас важные, судя, не отставайте.
3: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: А?
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать.
5: Шериф!
2: А почему?
4: Отцы, отцы, орнамент носит.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: собственные.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там...

0: какая красота. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Ведь смогло пойти, да?
2: Я
0: у вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном,
0: кто
1: а не с Первым.
0: А? Что? А? Что это су... Запах какой?
3: Скажите,
0: интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы что за... сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаться.
0: А вы каким образом?
3: Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: А это запах формалина.
3: Мы впечатляем, что все замечательную картину. Видим, видим.
0: Это наша картина. Здесь запах.
3: Маркиз. Вот рождение Иоанна.